0: Quelle que soit ton humeur, écoute Radio Alto 94.8, la radio qui te fait prendre de la hauteur.
1: Una questa storia, obbligo morale, russo rospiezdoto maniacale e paranormale.
2: О солнце Санта-Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да и да, в посольствах.